0: 2 МГц дажню, 2500 валандас пер пара. Радио стотис Капсей.
1: New music. Nauja daina.

0: nothing but trouble.
1: Чем более 2000 дуй на гигерс уточню, летичным театром свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.